водитель, помни, не спи за рулем. Устал? Отдохни.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

сколько лет, сколько вод утекло, сколько жизни прошло без меня, сколько жизни.

Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Дорожное радио.

освещает. У каждого есть уголок, где сердце чаще бьется, где отчий дом родной порог, и он не продается.

хороший день для того, чтобы вернуться к себе. А вернуться к себе одному — это все-таки грустно. Тебе сказать привет и опять разойтись у дверей — слишком краткая, краткая форма искусства. Привет, ну как дела? Я хочу, чтобы ты в гости зашла. Ведь понятно, что так мимоходом ни о чем не расскажешь.

зайди поговорить. Между нами протянется нить, понимание нить и душевного отношения. Зачем? Да просто так. Если просит душа, не пустяк. Если просит душа,

0: Привет, малыш. Не разбудил?
1: Конечно, нет. Твой голос изменился.
0: А я во сне к тебе сегодня заходил.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Вступили в силу ограничения на ввоз в Россию плодово-овощной продукции из Армении. Речь идет о свежих томатах, огурцах, зеленых культурах, перце и клубнике. Это решение принято из-за частых случаев нарушений при поставках. В Россельхознадзоре сообщили, что многие армянские поставщики уклоняются от карантинного фитосанитарного контроля. Об этом сообщает российская газета.
2: Россия.
1: Семьи с низким доходом смогут получить ежегодную выплату. Как сообщил глава Минтруда Антон Котяков, подать заявление на получение семейной выплаты родители двоих и более детей смогут с 1 июня. Данная выплата, как и другие меры соцподдержки, будет защищена от списания за долги. НДФЛ семьи пересчитают с 13 на 6% и вернут разницу единым платежом. Минпросвещение постановило не выставлять в первом классе оценки за поведение. Для всех остальных классов поведение учеников будет оцениваться по шкале образцовое, допустимое и недопустимое. Апробация системы оценивания поведения учащихся первых восьмых классов уже прошла в 25-26 учебном году в нескольких пилотных регионах. Этим летом у россиян будет 27 выходных дней, в том числе один нерабочий праздничный день – День России 12 июня. Об этом в интервью «Аргументам и фактам» рассказал доцент финансового университета при правительстве Игорь Балынин. По его словам, рабочих дней летом будет 65. Все это за 3 летних месяца при 5-дневной рабочей неделе.
2: Транспорт.
1: Mitsubishi вернет автомобилистам внедорожник Pajero. Японская компания проведет мировую премьеру обновленной машины грядущей осенью. Автомобиль будет основан на пикапе Mitsubishi Triton и получит переработанную подвеску и новый интерьер. Пресс-служба японской компании сообщила, что Pajero разрабатывается как новая флагманская модель марки.

0: Дорожное радио.
1: Я спросил тебя, зачем идете в гору вы? А ты к вершине шла,

Альпинистка моя, скалолазка моя, первый раз меня из трещины вытаскивая, улыбалась ты, скалолазка моя, а потом за эти проклятые трещины, когда ужин твой я нахваливал, получил

девочка моя, каждый раз меня по трещинам выискивая, ты бронила меня, альпинистка моя. А потом на каждом нашем восхождении, ну почему ты ко мне недоверчивая? Страховала ты меня аж с наслаждением, альпинистка моя.

Девочка моя, за тобой тянулся из последней силы я. До тебя уже мне рукой подать. Вот долезу и скажу: довольно.

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Друзья мои, это Леонид Агутин на Дорожном радио. Счастье не вешает нос, это я вам точно говорю. Так что всех вам благ, дорогие.

0: Реклама.
1: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
2: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
0: Дорожное радио.

отчего белоствольные все понимают. У дорог, прислонившись по ветру, стоят, и листву так печально кидают. Я пойду по дороге простору, я рад,

печальные листья летят под рубахою, душу лаская. А на сердце опять горячо, горячо, и опять без ответа. А листочек с березки упал на плечо, он, как я, оторвался ответ.

И старуха махнет на прощание рукой, и за мною калитку закроет. Отчего так в России березы шумят?

0: Дорожное радио.
1: Дорожное. Дорожное.
0: Вместе в пути.
1: Дорожное радио.
2: Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Остров невезения в океане есть. Остров невезения в океане есть. Весь покрытый зеленью, абсолютно весь. Там живут несчастные люди, дикари. На лицо ужасные, добрые внутри. На лицо ужасные, добрые внутри. Там живут несчастные люди, дикари. Что они не делают, не идут дела. Видно, в понедельник их мама родила. Видно, в понедельник их мама родила. Что они не делают, не идут дела. Крокодил не ловится, не растет кокос. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Плачут Богу молятся, не жалея слез. Крокодил не ловится, не растет кокос. Вроде не бездельники и могли бы жить. Им бы понедельники взять и отменить. Им бы понедельники взять и отменить. Вроде не бездельники и могли бы жить. Как назло на острове нет календаря. Ребятня и взрослые пропадают зря. Ребятня и взрослые пропадают зря. На проклятом острове нет календаря. По-по-по-по по такому случаю ночи до зари. Плачут невезучие люди-дикари. И рыдают бедные, и клянут беду. В день какой неведомо, в никакой.

Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

будет наш с тобой секрет. Не скажу, о чем молчим вдвоем. Если ты грустишь, то грустно мне. Если я пою, то я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На часах ночь.

Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой. На часах

0: Звезды дорожного радио. С вами вместе в пути.
1: Здравствуйте. С вами на волнах дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Удар украинского дрона по Запорожской атомной электростанции – это переход Киева к открытому ядерному террору. Такое заявление сделал посол по особым поручениям МИД России Родион Мирошник, комментируя атаку беспилотника на машинный зал ЗАЭС 30 мая. Дрон пробил стену помещения и взорвался. Обошлось без пострадавших и критических разрушений. МАГАТЭ подтвердило, что осведомлено о случившемся.
0: Мир.
1: США лукавят по поводу снятия блокады с портов Ирана. Как заявил военный советник верховного лидера Ирана Махсен Ризаи, Вашингтон продолжает морскую блокаду иранских портов, несмотря на заявление американского лидера Дональда Трампа о ее прекращении.
0: Футбол.
1: ПСЖ второй год подряд выиграл Лигу чемпионов. В субботу в финальном матче турнира в Будапеште парижане переиграли лондонский «Арсенал». Основное время встречи завершилось в ничью 1-1. В дополнительные команды забить не сумели. В серии пенальти точнее оказался ПСЖ 4-3. На протяжении всего поединка ворота парижского клуба защищал Матвей Сафонов. Россиянин стал двукратным победителем Лиги чемпионов.
0: Здравоохранение.
1: Минздрав представил новый перечень медицинских должностей. Из прежней версии списка исключены 16 специальностей, в новой добавлены 11. Например, появились специальности врача по медицине здорового долголетия и нутрициолога. Изменения вступят в силу с 1 сентября этого года.
0: Транспорт.
1: В Думе предложили приостанавливать эвакуацию машин. Авторы соответствующего законопроекта считают, что необходимо приостанавливать принудительное перемещение автомобилей на спецстоянку на 15 минут. Это позволит владельцам авто собрать документы для подтверждения права управления. Также законопроект дает право автомобилисту получить доступ в салон машины, если документы находятся внутри. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
0: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный дом. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
5: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк» 16+.
6: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости?
7: Столько условий!
8: Открыть вклад в Т-банке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Т-банк. Он такой один.
9: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО «Т-банк». Подробнее на Т-банк.ру.
10: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
11: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
12: Галя, у нас отмена!
13: Какая еще отмена?
12: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
14: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Лицензия ЦБРФ номер 1000. Реклама 0.
15: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. Не оферта, АО «Альфа-банк».
0: Дорожное радио.

Если б я был султан, я б имел трех жен и тройной красотой был бы окружен. Но с другой стороны, при таких делах столько бед и забот. Ах, спаси,

Зульфия мой халат гладит у доски, шьет гюли, а Фатима штопает носки. Три жены, красота, что ни говори, но с другой стороны, теща тоже три. Неплохо.

Как быть нам, султанам, ясность тут нужна. Сколько жен в самый раз, три или одна? На вопрос на такой есть ответ простой. Если б я был султан, был бы холостой. Неплохо.

0: Повтор программы. Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира. Мнения и комментарии. Гастроли и концерты. И много чего еще. В программе «Звезды Дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
1: Здравствуйте, в студии Дорожного радио приветствую вас я, Кирилл Сорокин. И вашему вниманию в ближайший музыкальный час представлю программу «Звезды Дорожного радио ТОП-10». Честно говоря, еще сегодня даже утром думал то, что не выйду в эфир. То ли аллергия, то ли простуда, голоса не было совсем. Но наступило время эфира, голос появился, поэтому будем подводить итоги вашего музыкального голосования. Тем более есть большие перемены в хит-параде, вы очень активно голосовали, и хочется об этом вам рассказать. Не мог оставить вас без внимания. И, конечно же, в завершении программы послушаем потенциальную песню эфира от Жасмин. Называется она «Какое счастье». Ну а прямо сейчас давайте начнем с 10-й строчки. Не будем откладывать подведение итогов вашего голосования. И на 10-м месте расположился Александр Иванов. Песня «Полчаса». Минус одна позиция по сравнению с прошлой неделей.
0: Номер 10.

0: Хосты дорожного радио.
1: На этой неделе, 27 мая, город Санкт-Петербург отмечал день рождения. Ему исполнилось 323 года. А еще в этот день, 21 год назад, в Санкт-Петербурге появилось дорожное радио. И в этот день мы объявили дату. 14-я народной премии «Звезды дорожного радио». Итак, внимание, еще раз сообщаю, если вы не знали, не слышали. 6 декабря, Санкт-Петербург, 14-я народная премия «Звезды дорожного радио» состоится. И совсем скоро билеты поступят в продажу. Ну а пока у нас с вами 9-я строчка по курсу в хит-параде «Звезды дорожного радио». На ней расположился Олег Газманов с песней «Слова — это просто ветер».
2: Номер 9.

0: Дорожного радио «Топ-10».
1: Вот только что я сообщил то, что 6 декабря состоится 14-я народная премия «Звезды Дорожного радио», и билеты поступят скоро в продажу. Но и, конечно же, мы совсем скоро объявим список участников, кто примет участие в данном событии. Но все зависит от вас, от того, как вы голосуете за артистов и их песни в нашем хит-параде «Звезды Дорожного радио ТОП-10». А голосовать можно и нужно на сайте дорожное.ру. Именно там, на главной странице, расположено голосование. На 8-м месте Сергей Лазарев, песня «Тут или там».
2: Номер 8.

0: Повтор программы.
1: Главный хит-парад дорожного радио.
2: Звезды дорожного радио. ТОП-10.
3: В эфире программа «Звезды дорожного радио ТОП-10». В студии по-прежнему с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин, и вашему вниманию представляю хит-парад «Звезды дорожного радио ТОП-10». Заранее еще раз прошу прощения за мой голос. То ли простуда, то ли аллергия. Врачи делают все, что возможно. По крайней мере, я сегодня уже заговорил и с вами появился в эфире. Для того, чтобы подвести итоги вашего голосования. Большие перемены есть в тройке. Также и на 4-м месте. В общем, обо всем по порядочку. Но сначала у нас с вами еще 7-я строчка. И там Татьяна Куртукова, песня «Алешенька». Тоже большое падение по сравнению с прошлой неделей. Минус 3 позиции. И Татьяна была всего лишь в одном шаге от тройки лидеров. Но не свершилось. Минус 3 позиции. И 7-я строчка. Татьяна Куртукова, песня «Алешенька».
2: Номер 7.

0: дорожного радио.
1: Вот только что мы с вами послушали Татьяну Куртукову, песню «Алешенька». Она была на прошлой неделе на 4-й строчке, была в шаге от тройки лидеров, могла подняться на 3-е место. А вот следующий исполнитель на прошлой неделе был на 2-й строчке и был всего лишь в одном шаге от 1-го места. А вы приняли такое решение, вы так проголосовали, и на этой неделе он располагается на 6-м месте. Ярослав Сумишевский, «Я буду солнцем для тебя».
2: Номер 6.

0: дорожного радио ТОП-10.
1: Чувствуется то, что вы очень хотите, чтобы Тони принял участие в 14-й народной премии «Звезды дорожного радио». Активно голосуйте за него. И вот плюс 3 позиции по сравнению с прошлой неделей. С 8-й строчки он поднимается на 5-е место и уверенно располагается в середине хит-парада «Звезды дорожного радио». Тони, ты мое небо.
2: Номер 5.

0: Хиты дорожного радио.
1: Совсем скоро я вашему вниманию представлю тройку лидеров, а также потенциальные песни эфира у нас сегодня тоже запланировано. А Джасмин, называется она «Какое счастье». Об этом чуть попозже. А пока что у нас с вами по курсу четвертая строчка. И там у нас исполнитель, который на прошлой неделе был в тройке лидеров. Занимал третью строчку, когда-то даже был лидером хит-парада звезд дорожного радио топ-10. Но сегодня на четвертом месте. Шаман Игорь Бутман «Я красиво живу».
2: Номер 4.
3: Много разных судеб, их не сосчитать.

0: Повтор программы. Дорожное радио представляет музыкальные итоги недели. Обратный отсчет 10 главных песен по мнению слушателей. Новинки эфира, мнения и комментарии, гастроли и концерты и много чего еще. В программе «Звезды Дорожного радио». Прямо сейчас на Дорожном радио.
1: В эфире «Звезды Дорожного радио ТОП-10». Прежде чем я вашему вниманию представлю тройку лидеров, давайте по традиции вспомним, кто и как расположился с 10 по 4 место. 10 строчка. Александр Иванов. «Полчаса».
2: Полчаса. Есть у нас полчаса.
1: 9 место. Олег Газманов. «Слова — это просто ветер».
3: И

0: Восьмая строчка. Сергей Лазарев. «Тут или там».
1: Тут или там, на тротуарах мокрых. Тут или там, среди сердец холодных.
0: Седьмое место. Татьяна Картукова. «Алешенька».
2: Алло, алло, Алешенька, светловолосый паренек. Алло, алло, Аленушки, гадают на любовь.
0: Шестая строчка. Ярослав Сумишевский. «Я буду солнцем для тебя».
3: Я буду солнцем для тебя, пускай ревную.
0: Пятое место. Тоня, «Ты мое небо».
4: Ты мой свет, ты мое небо, с тобой хочу я навсегда.
0: Шаман и Игорь Бутман, «Я красиво живу», место номер 4.
5: Я красиво живу, я всегда говорю, я счастлив.
6: Звезды дорожного радио. Топ-10. Тройка лидеров.
0: В эфире программа «Звезды дорожного радио ТОП-10». В студии по-прежнему с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. И прямо сейчас тройка лидеров. Итак, третье место, плюс 2 позиции по сравнению с прошлой неделей. Алексей Петрухин, «Мы живы, пока мы любим».
7: Номер 3.

0: 10. И вот главная новость сегодняшнего выпуска программы «Звезд Дорожного радио ТОП-10». На прошлой неделе я вашему вниманию представил новичка в хит-параде. Он занимал 10-ю строчку. А благодаря вашему голосованию на этой неделе плюс 8 позиций. И этот дуэт оказывается на второй строчке и занимает серебро в хит-параде «Звезд Дорожного радио ТОП-10». Ирина Круг, Никита Осин, «Без тебя».
1: Номер два.

0: Звезды дорожного радио ТОП-10.
1: Ну вот мы с вами и подобрались к первой строчке хит-парада звезд дорожного радио ТОП-10. И тут ваша любовь не знает границ. Какую неделю уже подряд я сбился со счета? Кажется, 10-ю неделю подряд. Юрий Антонов и песня «Доченька» занимает первую строчку хит-парада звезд дорожного радио ТОП-10. И вновь эта песня считается лучшей в эфире дорожного радио, по мнению слушателей. Юрий Антонов, «Доченька».
2: Номер один.

0: Реклама.
1: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
2: Это уже второй клубничный десерт от самоката. Или только второй. Возьму еще пару. И еще два. И еще.
3: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут.
4: ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-40. 7-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
5: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
0: Повтор программы.
6: Звезды Дорожного радио. Потенциальная песня.
7: В эфире «Звезды Дорожного радио ТОП-10» и в студии с вами нахожусь я, Кирилл Сорокин. Прежде чем попрощаюсь, потенциальная песня эфира, именно так называется рубрика, в которой я вашему вниманию представляю новинки от артистов. Они присылают нам, но без вашего участия, без вашего мнения мы их в эфир взять не можем. Поэтому, пожалуйста, отдайте свой голос. Нравится вам эта песня или не нравится? Можно это сделать, высказаться, прокомментировать в официальных группах Дорожного радио в социальных сетях. Добро пожаловать. Итак, вашему вниманию «Жасмин. Какое счастье». Потенциальная песня эфира.

Ну вот и все, музыкальный час пролетел. Я с вами прощаюсь ровно на неделю. Услышимся в следующие выходные. Продолжайте голосовать за участников хит-парада звезд Дорожного радио ТОП-10. Сделать это можно на сайте дорожный.ру. Ну, а я, Кирилл Сорокин, пошел дальше восстанавливать свой голос. Берегите себя, родных и близких. Счастливо!

представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

ветра неслышно ступает по крыше. В доме своем безмятежная спишь ты. Сна, улыбаясь в рассветном блаженстве,

только чтобы вместе были мы с тобой. Дрогнув, твои распахнутся ресницы, радостно утро в глазах заискрится, губы проснутся.

знаю, что скоро вдали телефонный голос услышу, мечтательно сонный. Здравствуй, ты скажешь, какая беспечность.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Здравствуйте! С вами на волнах Дорожного радио Олег Газманов. Желаю вам удачи в пути.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: США передали Ирану новые предложения по сделке. В этих предложениях американский лидер Дональд Трамп выдвинул более жесткие условия относительно прекращения конфликта. Как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», эти предложения Вашингтона призваны ускорить процесс переговоров, оказав давление на Иран. Какие именно изменения вошли в текст договора, не сообщается.
2: Россия.
1: На Запорожской АЭС повреждено здание после атаки украинского беспилотника 30 мая. Дрон ударил по машинному залу 6-го энергоблока станции. В результате взрыва основное оборудование повреждено не было, но в стене зала образовалась дыра. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. Это первая целенаправленная атака на основное оборудование Запорожской АЭС, подчеркнул Лихачев. С 1 июня социальный фонд начинает принимать заявления на семейную выплату. Ее смогут получить при определенных условиях работающие родители двоих и более детей. Уплаченный семьей в прошлом году НДФЛ будет пересчитан по ставке 6%, а разницу соцфонд вернет единым платежом. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков. На заправках Крыма бензин АЕ-95 начали отпускать по талонам. Об этом ограничении сообщил глава республики Сергей Аксенов. АЕ-95 отпускается в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам без ограничений по объему. Бензин марки АЕ-92 отпускают не более 20 литров на одну машину. Заправка в канистры запрещена.
2: Транспорт.
1: Китайские ведомства, регулирующие автопром, собираются запретить кресла с так называемой нулевой гравитацией, когда можно ехать в полулежачем положении. Это может быть небезопасно. В случае аварии пассажиры, находящиеся в таком положении, рискуют проскользнуть под ремнем безопасности. Сейчас проходят общественные обсуждения этого вопроса. Вы слушали новости Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Скидка «Мания» – «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Реклама. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная Пресня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
4: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
5: Это уже третий ягодный лимонад от самоката. Или только третий. Возьму еще. И еще разок. И один глоток.
6: Наслаждайтесь ягодными вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточните в мобильном приложении «Самокат». 6+.
7: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года. А еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
8: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительные при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
9: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
10: Цена действительно на модель Тенет Т4L. Комплектация актив 2026 года.
11: Галя, у нас отмена!
12: Какая еще отмена?
11: День предпринимателя отменяется и объявляется неделя. Целая неделя предпринимателя от ВТБ. В честь этого мы полностью отменяем комиссию за эквайринг. Откройте счет для бизнеса и подключите бесплатный эквайринг на vtb.ru.
13: Акция для ИП и ЮЭЛ. Срок с 18 мая по 31 августа 2026. Скидка 100% на прием платежей по картам до 500 тысяч рублей в месяц. Количество терминалов до 5 штук. vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО. Лицензия ЦБРФ. Номер 1000. Реклама.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
2: Забудь. Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ.
3: При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО А7, ООО А71 и ООО А7-агент. Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
0: Дорожное радио.

Не обнять и не прижаться мне, и уже не целоваться, нет. Мы не виделись 12 дней и забыли танцы. На гитаре переборы, я начинаю разговоры и с собой о чем-то спорю. Такая история —

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: США уверяют, что Иран в ходе переговоров заявил о готовности отказаться от создания и покупки ядерного оружия.

0: Соответствующее заявление сделал американский лидер Дональд Трамп в ходе интервью на канале Fox News.
1: Мир.
0: Удары Киева по Запорожской АЭС вызвали беспокойство в ООН. Как заявил заместитель представителя генсека организации Фархан Хак, ООН призывает всех участников украинского конфликта воздержаться от ударов по критически важной инфраструктуре. В руководстве атомной станции подчеркнули, что удары по Запорожской АЭС могут спровоцировать цепь неконтролируемых и необратимых процессов.
1: Россия.
0: Вслед за Крымом продажу бензина по талонам ввели в Севастополе. Как заявил севастопольский губернатор Михаил Развожаев, бензин марок АИ-92 и АИ-95 реализуют только по талонам. Это в воскресенье, а насчет понедельника такого правила оглашено не было. По словам губернатора, мера эта временная, она необходима, чтобы восполнить запасы топлива на АЗС. Ассоциация «Руспродсоюз» привела статистику по ценам на куриные яйца в различных регионах страны. Самые высокие цены фиксируются в Магаданской области и на Чукотке. Соответственно, 242 и 201 рубль за десяток. Самые низкие в Мордовии и Пензенской области. Примерно 81 и 92 рубля. А в Москве десяток яиц стоит около 125 рублей.
1: Транспорт.
0: На Петербургском международном экономическом форуме покажут несколько автомобильных новинок. Российские автопроизводители представят новые модели «Волга», «Аурус», «Джилант» и «Лада». «Волга» презентует флагманский кроссовер К50. «Аурус» покажет две обновленные модели «Сенат» и «Сенат Лонг». АГР Холдинг везет на форумы «Джилант J6», а «Лада» — кроссовер «Азимут» и другие модели. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Реклама.
1: Согласны ли вы любить друг друга в горе и в радости,
2: в богатстве? Столько условий.
3: Открыть вклад в Тбанке просто и понятно. Никаких сложных условий. Открой непополняемый вклад на 5 месяцев с доходностью 14% годовых. Тбанк. Он такой один.
4: Доходность для вклада от 50 тысяч рублей с капитализацией процентов при ставке 13,69% годовых. АО Тбанк. Подробнее на tbank.ru.
5: Скидка «Мания» «Фамилии». Совершайте покупки в мультибрендовых магазинах «Фамилия» и получайте дополнительные скидки. Больше стикеров – больше скидок. Размеры скидок и подробности акций уточняйте на сайте и в магазинах. Рекламодатель ООО «Максима Групп». Город Москва, улица Красная, Песня, дом 24, этаж 7, помещение 1, кабинет 61.
6: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
7: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
8: Это уже третье малиновое мороженое от самоката. Или только третье. Закажу еще одно. И еще парочку. И...
9: Наслаждайтесь ягодами вкусами от самоката сколько захочется. А мы привезем с доставкой от 15 минут. ООО «Умный ритейл». ОГРН 117-78-47-26-16-02. Москва. Наличие товара, зона и точное время доставки уточняйте в мобильном приложении «Самокат». 6+.
10: День предпринимателя. Время поддержки. Совкомбанк дарит специальные условия для индивидуальных предпринимателей и юридических лиц. Счет для бизнеса за 0 рублей до конца года, а еще бесплатные переводы до 2 миллионов рублей и безлимитные платежи. Совкомбанк. Поддержим ваше дело.
11: Акция ко дню предпринимателя. Условия действительны при открытии счета и присоединении к акции с 12 мая по 31 июля 2026 года не является офертой. Акции не суммируются. Подробности на совкомбанк.ру. ПАО «Совкомбанк». Генеральная лицензия 963-0+.
12: Все сложится с новым кроссовером Tenet T4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Tenet T4L. Теперь в продаже от 2 миллионов 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
13: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
14: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
15: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
0: Дорожное радио.

0: Реклама.
1: Ура, премия!
2: И мне пришла.
1: И мне.
3: ВТБ платит премию плюс 50 тысяч рублей к вашей зарплате. И так каждый месяц. Переводите ЗП в ВТБ и участвуйте в акции. Коллеги, срочно. Задача – выиграть.
2: О, да.
4: Предложение для зарплатных клиентов владельцев карт ВТБ. Срок участия в акции с 05.05.2026 по 31.10.2026. Подробности об организаторе акции, правилах, количестве призов, сроках вместе и порядке их получения на сайте vtb.ru. Банк ВТБ ПАО. Генеральная лицензия Банка России номер 1000.
0: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ. Движение. Категория 16+.
5: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
6: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
0: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Горько». «Горько».

0: радио. Вместе в пути. Далее дорогие сердцу песни.
1: Только вперед, к новым победам. Вместе с Дорожным радио. С любовью, Дмитрий Маликов.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Специалисты МАГАТЭ получат доступ к месту удара беспилотника по Запорожской АЭС, как только позволит оперативная обстановка. Об этом сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Украинский боевой дрон ударил по зданию машинного зала энергоблока номер 6 и взорвался в субботу. Критических разрушений и пострадавших нет.
2: Туризм.
1: С 1 июня начинают действовать новые стандарты для туризма и гостиниц. Эти стандарты касаются средств размещения и рекомендаций по приему иностранных туристов. Отелям и туробъектам рекомендуется организовать навигацию на английском и китайском, запустить оплату через Union Pay и WeChat Pay, QR-коды с версиями меню и сайта на китайском языке.
2: Россия.
1: Изобретательность интернет-мошенников вышла на новый уровень. Теперь аферисты создают групповые чаты с подставными аккаунтами знакомых, вступают с людьми в переписку и вынуждают переходить по ссылкам, называть код из СМС или устанавливать приложение. Все это делается ради получения доступа к банковским сервисам жертв. Об этом предупредил сенатор Артем Шейкин.
2: Мир.
1: Армения рискует потерять экспорт клубники. В России начали действовать временные ограничения на ввоз части плодово-овощной продукции из Армении, в том числе клубники. А по итогам минувшего года Ереван поставил Москве клубники более чем на 13 миллионов долларов. Это 97% от всего клубничного экспорта республики. Об этом пишет РИА Новости.
2: Транспорт.
1: Компания Solers показала новый автодом на базе модели Solers SF5. Машина презентована на выставке в Коломне. Жилой модуль кемпера имеет пассажирские места с трехточечными ремнями безопасности и складной обеденный стол, над которым размещены отсеки для вещей. Вы слушали новости. Дорожное радио «Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
1: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ-2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
2: Ну что, маршрут платежа проложили? Опять три юрисдикции, банки, мостики и нервы на комиссию?
3: Забудь! Теперь мы работаем через А7. Российская система международных расчетов. Собственная инфраструктура более чем в 100 странах. Эксперты в платежах за рубеж. Быстро, надежно, без границ. При участии ПАО «Банк ПСБ» услуги оказывают ООО «А7», ООО «А71» и ООО «А7-агент». Более подробная информация на сайте а7.ру.
4: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте суперкэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. АО «Альфа-банк» 16+.
5: Дорожное радио представляет 24 часа в сутки только любимая музыка.
6: Чистые пруды, веков зеленый сон, мой дальний берег детства, где звучит аккордеон.

0: Дорожное радио представляет главное, лучшее, новое. Дмитрий Колдун.
1: Город больших огней.
0: Главное.
1: Корабли уходят на закат.
0: Новое. Дмитрий Колдун. Музыка моя.

0: добрые и душевные на Дорожном.
1: Всем привет! С вами на волнах Дорожного радио Александр Иванов. Желаю вам прекрасного дня и пусть у вас все получится.

Радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады. Дорожное радио.

Я спросил у ясеня, где моя любимая? Ясень не ответил мне, качая головой. Я спросил

я спросил у осени, где моя любимая? Осень мне ответила проливным дождем. У дождя я спрашивал,

я спросил у месяца, где моя любимая? Месяц скрылся в облаке, не ответил мне.

друг ты мой, единственный, где моя любимая? Ты скажи, где скрылась, знаешь, где она?

Моя была тебе любимая, а стала мне жена. Я спросил у ясеня, я спросил у тополя, я спросил

Дорожное радио представляет новая песня. Кирилл Туриченко. «Люблю, куплю, поедем».

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
2: О главном.
1: Россияне получат единый универсальный QR-код для безналичных платежей в магазинах и кафе. Как рассказал председатель Думского комитета по малому и среднему предпринимательству Александр Демин, вводимый с 1 сентября единый платежный инструмент решит проблему путаницы при выборе покупателем кода для оплаты. Сейчас, напомнил парламентарий, на одной кассе могут висеть QR-коды разных банков, и человеку надо искать свой код.
2: Россия.
1: Шины переходят с зимы на лето. С 1 июня по 31 августа в России будет действовать прямой запрет на использование шипованных зимних шин. Нарушение этого правила будут фиксировать дорожные инспекторы. Штраф составляет 500 рублей.
2: Туризм.
1: Отдыхающим в Турции стоит опасаться необычной жары. Жара в республике в этом году может обновить многолетние рекорды. Наиболее высокая температура ожидается на побережье Средиземного моря, включая Анталью, Аланью, Белек и Сиде. В июле и августе столбики термометров здесь могут часто превышать 40 градусов в дневные часы.
2: Мир.
1: Евросоюз может временно отменить ограничения на стоимость российской нефти из-за конфликта вокруг Ирана. Об этом сообщило агентство Bloomberg. Цены на нефть идут вверх. Следующий пересмотр Евросоюзом ценового потолка должен быть в июле. Как ожидается, потолок могут поднять до 65 долларов за баррель, выше текущего уровня в 60 долларов. Чтобы избежать этого, ЕС предлагает временно заморозить пороговые значения на текущей отметке.
2: Транспорт.
1: В этом году в России угонщики чаще всего увозили у россиян автомобили марок «Тэнк» и «Лексус». Что касается конкретных моделей, то злоумышленники повадились похищать внедорожники «Тэнк 500» и «Лексус LX 570». Таковы данные аналитиков страховой компании «Согласие». Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
0: Новости на Дорожном радио.

0: Bobby.
1: Hi, Ken.
0: You want to go for a ride?
1: Sure, Ken.
0: Jump in.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Реклама.
3: Совершайте покупки по бизнес-карте Альфа-банка и получайте до 20 тысяч рублей. Откройте бесплатный счет для бизнеса и забирайте супер-кэшбэк на все. Альфа-банк. Лучший банк для бизнеса. Срок акции с 18 мая по 21 июня 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. АО «Альфа-банк» 16+.
4: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23:00. 12+.
5: Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, Альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте альфа-банк.ру. Не оферта, АО «Альфа-банк».
2: Дорожное радио.

Дорожное радио представляет новая песня. Группа «Дюна. Романтика руля».

0: Дорожное радио.
1: Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее. Ты узнаешь ее, ты узнаешь ее, ты узнаешь ее.

0: Дорожное радио представляет очень душевную программу по заявкам «Добрый вечер». Ежедневно с 8 до 9 вечера. Телефон для связи 620-46-55. Код Москвы 495. Звоните. Всегда вам рады.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Будьте добры, поставьте для друга юности Евгения песню «Как молоды мы были». Спасибо, Дорожное радио.
2: Оглянись, незнакомый прохожий, мне твой взгляд неподкупный знаком. Может, я это только моложе, не всегда мы себя узнаем. Ничто на земле не проходит бесследно, и юность ушедшая.

Без усмешек встречали все цветы на дорогах земли. Мы друзей за ошибки.

в небесах отгорели зорницы, и в сердцах утихает гроза. Не забыть нам любимые лица, не забыть нам родные глаза. Ничто на земле не проходит бесследно.

0: Как искренно любили, как верили в себя.
1: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55, код Москвы 495.
2: Добрый вечер, Дорожное радио, в эфире Мунира Бажатовна. Поздравляю всех с православным праздником с Днем Троицы, а именно уважаемых Марию Афанасьевну, Инну Георгиевну, город Уфа, Нину Ивановну, город Стерлитамак, Нину Антоновну, город Салават, и всех-всех. Я помолюсь, и все пойдет как надо. Как надо, значит, как захочешь ты. От меня уйдут все беды, преграды, Господь Бог исполнит все мои мечты. Я и вся моя семья хотим пожелать вам, пускай Господь оберегает вас каждый день и каждый час, во всех делах пусть помогает, и пусть всегда хранит он вас. Здоровья вам и вашим близким. Для вас музыкальный подарок от меня, от нашей семьи, песня Александра Добронравова «Воздастся». С благодарностью, с уважением, Мунира Бажатовна. До свидания.

0: Добрый вечер! Здравствуйте!
1: Здравствуйте, Дорожное радио. Хочу пожелать всему Екатеринбургу хорошего вечера. Оставьте, пожалуйста, песню «Спасибо, Дорожное радио».

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день, всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хотелось бы заказать песню «Пластиночка» Ярослава Сумишевского для моей дорогой и любимой семьи. Спасибо большое, любимая. Всем сердцем Дорожное радио.

0: 655. Код Москвы 495.
1: Дорожное радио. Хочу передать привет своим двум друзьям-дальнобойщикам. Эта песня посвящается вам. Хорошей ночи, приятной дороги. Дорожное радио с вами.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, дорогое Дорожное радио. Я бы хотела поздравить с днем рождения своего лучшего друга Костю, пожелать ему здоровья, добра и позитива, а также поздравить с хорошим уловом на рыбалке. Спасибо, Дорожное радио!

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Уже завтра настанет долгожданное, теплое, яркое лето. И хочется пожелать, чтобы летний сезон у каждого запомнился яркими моментами. Например, очень-очень-очень хороший, жаркий отпуск, ну или приятно провести время за городом, на даче. Самое главное, чтобы это лето принесло как можно больше приятных, позитивных эмоций. Чтобы еще раз добавить летнего настроения и попрощаться с весной, предлагаю послушать песню Жанны Фриске «Где-то летом». Спасибо большое, Дорожное радио.

0: Добрый вечер. Линия свободна.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Сегодня я хотела бы поздравить с днем рождения свою любимую подругу. Хочу ей пожелать здоровья, благополучия. И в качестве музыкального подарка прошу вас поставить в эфир авторскую песню «Шаман» Игорь Бутман «Я красиво живу». Спасибо, Дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет моему другу и заказать

0: Телефон программы «Добрый вечер» 620-46-55. Код Москвы 495.
1: Дорожное радио. Хочу пожелать всем радиослушателям хорошего настроения и позитива, чтобы дождь шел только на улице, а в душе было солнце и радость. Поставьте, пожалуйста, песню «Спасибо».

0: Добрый вечер. Здравствуйте.
1: Добрый вечер работникам дорожного радио. Музыкальный подарок дальнобойщику Володе. И сейчас, милок, едешь в Питер, для тебя звучит душевная песня на теме. С уважением, капитан Блейк. Спасибо, дорожное радио.

0: Добрый вечер. Звоните еще.
1: Добрый вечер, любимое дорожное радио. Хочу поздравить свою подружку Дмитрову Олесю с днем рождения. Дорогая Олесенька, будь шальной императрицей, яркой дамою, тигрицей, молодой, неповторимой и бессовестно счастливой. Чтоб фортуна улыбалась, настроение не кончало. Был повсюду позитив, а в нарядах эксклюзив. С днем рождения, дорогая тебя, твоя подруга Оля из Донецка. Большое спасибо, дорожное радио.

0: Программа «Добрый вечер». Каждый день. Всегда в это время. На Дорожном радио.
1: Дорожное радио. Хочу поздравить с днем рождения свою любимую супругу. Ее зовут Любовь, она из города Кременки. Поставьте, пожалуйста, песню «Михаил Шелик за тебя». Спасибо, Дорожное радио.

0: Добрый вечер! Всегда вам рад!
1: Добрый вечер, Дорожное радио. Хочу передать привет Саньку, Виталику и всем, кто меня узнал. Заказать песню Шатунова «Розовый вечер». Спасибо, Дорожное радио.

0: звезды дорожного радио. С вами «Вместе в пути».
1: Цените, любите и будьте всегда рядом с близкими. Вместе с вами в пути Денис Клявер.

моей соседке. Дочка спит, торшер горит, радость на лице. По стеклу скребутся ветки, в рюмочке коньяк налит.

посуда, но соседка этим гостем дорожит. То поправит скатерть, то вздохнет не кстати, то смутится, что не острые ножи. Он мужчина разведенный, и она разведена.

надеждой жить. Все не так досадно, может, жили б складно. Ах, дались мне эти чертовы ножи.

0: Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет.
1: Реклама. Альфа-банк удвоит ваш перевод за рубеж. Отправляйте деньги в Узбекистан, Таджикистан, Казахстан и другие страны бесплатно. А мы добавим к вашей сумме до 100%. Не просто выгодно, альфа-выгодно. Сроки акции с 18 мая по 19 июля 2026 года. Подробности на сайте alfabank.ru. Не оферта, АО «Альфа-банк».
2: Фетисов. 10 лет на телеканале «Звезда». Про спорт и не только. Громкие победы, честные разговоры и истории, которые вдохновляют. Смотрите каждое воскресенье в 23.00. 12+.
3: Дорожное радио.
4: Этот город самый лучший город на земле. Он как будто нарисован мелом на стене. Нарисованы бульвары, реки и мосты.

Я выбираю любовь, я выбираю семью. Страну выбираю свою, ту, что с детства люблю. Мечту выбираю,

0: Дорожное радио. Радиоканал зарегистрирован Роскомнадзором. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер FS77-618-41 от 18 мая 2015 года. Информационная продукция СМИ предназначена для детей старше 12 лет. Реклама.
1: Все сложится с новым кроссовером Тенет Т4L. Одно верное решение и летние планы готовы. От будничных маршрутов до семейных поездок за город. Просторный салон, увеличенный багажник, надежный и экономичный двигатель. Выбор, в котором не сомневаешься. Новый Тенет Т4L. Теперь в продаже от 2 159 тысяч рублей. Подробности и запись на тест-драйв в дилерские центры на tenet.ru.
2: Цена действительно на модель Tenet T4L. Комплектация актив 2026 года выпуска.
3: Муз-ТВ приглашает. 6 июня. Москва. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ 2026. Движение. Здесь каждый номер не просто хит, а настоящее шоу. Здесь соберется весь музыкальный топ. Дима Билан, Зиверт, Ваня Дмитриенко, Филипп Киркоров, Полина Гагарина. Специальный гость – группа «Кино». Приходите и окажитесь там, где рождается движение. 6 июня. Лайф-арена. Премия Муз-ТВ «Движение». Категория 16+.
0: Дорожное радио.

водитель, помни, впереди дальний путь. Не забудь отдохнуть. Дорожное радио.

Реклама. Jaguar F8 для семьи, бизнеса и увлечений. Jaguar F8 – минивэн для любого момента в вашей жизни. Ждет вас у официальных дилеров Jag и на jaguar.ru от 4 774 тысяч рублей. С учетом выгоды по программе «Специальное предложение» и трейдинг. Дорожное радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: США передали Ирану новые предложения по сделке. В этих предложениях американский лидер Дональд Трамп выдвинул более жесткие условия относительно прекращения конфликта. Как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», эти предложения Вашингтона призваны ускорить процесс переговоров, оказав

0: Давление на Иран. Какие именно изменения вошли в текст договора, не сообщается.
1: Россия.
0: На Запорожской АЭС повреждено здание после атаки украинского беспилотника 30 мая. Дрон ударил по машинному залу 6-го энергоблока станции. В результате взрыва основное оборудование повреждено не было, но в стене зала образовалась дыра. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. Это первая целенаправленная атака на основное оборудование Запорожской АЭС, подчеркнул Лихачев. С 1 июня социальный фонд начинает принимать заявления на семейную выплату. Ее смогут получить при определенных условиях работающие родители двоих и более детей. Уплаченный семьей в прошлом году НДФЛ будет пересчитан по ставке 6%, а разницу соцфонд вернет единым платежом. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков. На заправках Крыма бензин АЕ-95 начали отпускать по талонам. Об этом ограничении сообщил глава республики Сергей Аксенов. АЕ-95 отпускается в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам без ограничений по объему. Бензин марки АЕ-92 отпускают не более 20 литров на одну машину. Заправка в канистры запрещена.
1: Транспорт.
0: Китайские ведомства, регулирующие автопром, собираются запретить кресла с так называемой нулевой гравитацией, когда можно ехать в полулежачем положении. Это может быть небезопасно. В случае аварии пассажиры, находящиеся в таком положении, рискуют проскользнуть под ремнем безопасности. Сейчас проходит общественное обсуждение этого вопроса. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
1: Новости на Дорожном радио.

0: микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
1: О главном.
0: США передали Ирану новые предложения по сделке. В этих предложениях американский лидер Дональд Трамп выдвинул более жесткие условия относительно прекращения конфликта. Как пишет газета «Нью-Йорк Таймс», эти предложения Вашингтона призваны ускорить процесс переговоров, оказав давление на Иран. Какие именно изменения вошли в текст договора, не сообщается.
1: Россия.
0: На Запорожской АЭС повреждено здание после атаки украинского беспилотника 30 мая. Дрон ударил по машинному залу 6-го энергоблока станции. В результате взрыва основное оборудование повреждено не было, но в стене зала образовалась дыра. Об этом сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. Это первая целенаправленная атака на основное оборудование Запорожской АЭС, подчеркнул Лихачев. С 1 июня социальный фонд начинает принимать заявления на семейную выплату. Ее смогут получить при определенных условиях работающие родители двоих и более детей. Уплаченный семьей в прошлом году НДФЛ будет пересчитан по ставке 6%, а разницу соцфонд вернет единым платежом. Об этом рассказал глава Минтруда Антон Котяков. На заправках Крыма бензин АЕ-95 начали отпускать по талонам. Об этом ограничении сообщил глава республики Сергей Аксенов. АЕ-95 отпускается в приоритетном порядке для коммунального и социального транспорта, а также по талонам без ограничений по объему. Бензин марки АЕ-92 отпускают не более 20 литров на одну машину. Заправка в канистры запрещена.
1: Транспорт.
0: Китайские ведомства, регулирующие автопром, собираются запретить кресла с так называемой нулевой гравитацией, когда можно ехать в полулежачем положении. Это может быть небезопасно. В случае аварии пассажиры, находящиеся в таком положении, рискуют проскользнуть под ремнем безопасности. Сейчас проходит общественное обсуждение этого вопроса. Вы слушали новости «Дорожное радио. Вместе в пути».
2: Новости на Дорожном радио.

Дорожное радио представляет. Впервые в России. Каждый час песня для тех, кто в пути. Дорожное радио.

0: Дорожное радио представляет «Запаска». Программа об автомобилях, водителях и пешеходах.
1: Здравствуйте, на Дорожном радио программа «Запаска». Сегодня в выпуске «Отпуск», «Автомобиль» и «Горные дороги». С вами Владимир Лебедев. Поехали. Люблю я лето, особенно когда дают отпуск и машина в полном порядке. Можно съездить, например, в Крым. Да-да, сейчас опять пойдут советы. И речь о горных серпантинах. Так вот, при въезде на подъем учитывайте одну вещь. Если двигатель не очень мощный, лучше сразу выбрать передачу, на которую вы обязательно въедете. Обычно это вторая или третья. Иначе перспектива заглохнуть на середине подъема может стать вполне реальной. При спуске обычно возникают другие проблемы. Нельзя катиться вниз, удерживая машину только тормозами. Быстро перегреются колодки и будут работать очень плохо. А если вскипит тормозная жидкость, вообще исчезнут. Выход один. Снижать или удерживать минимальную скорость двигателем на второй передаче. Для автоматов свои правила. Либо понижать передачи вручную, либо перевести коробку в режим 1, 2 или 3. Либо нажать кнопку отключения овердрайв. В этом году нас ждет один интересный юбилей. Ровно 130 лет назад состоялось первое зарегистрированное дорожно-транспортное происшествие. Оно произошло 30 мая 1896 года в Нью-Йорке. Электромобиль Генри Уэллса столкнулся с велосипедом Эвелины Томас, которая отделалась переломом ноги. На этом у меня все. С вами был Владимир Лебедев и программа «Запаска» на Дорожном радио. Любой из выпусков вы можете послушать на нашем сайте или подписавшись на официальный подкаст. Дорожное радио. Вместе в пути.
0: «Запаска». Практически полезная, теоретически грамотная, приятная во всех отношениях. Программа об автомобилях, водителях и пешеходах. По будням в 11.30, 21.00 и 2.30. Только на Дорожном радио.

0: Новости на Дорожном радио.
1: У микрофона Тимофей Гордеев. Здравствуйте.
0: О главном.
1: Специалисты МАГАТЭ получат доступ к месту удара беспилотника по Запорожской АЭС, как только позволит оперативная обстановка. Об этом сообщила директор по коммуникациям атомной станции Евгения Яшина. Украинский боевой дрон ударил по зданию машинного зала энергоблока номер 6 и взорвался в субботу. Критических разрушений и пострадавших нет.
0: Туризм.
1: С 1 июня начинают действовать новые стандарты для туризма и гостиниц. Эти стандарты касаются средств размещения и рекомендаций по приему иностранных туристов. Отелям и туробъектам рекомендуется организовать навигацию на английском и китайском, запустить оплату через Union Pay и WeChat Pay, QR-коды с версиями меню и сайта на китайском языке.
0: Россия.
1: Изобретательность интернет-мошенников вышла на новый уровень. Теперь аферисты создают групповые чаты с подставными аккаунтами знакомых, вступают с людьми в переписку и вынуждают переходить по ссылкам, называть код из СМС или устанавливать приложение. Все это делается ради получения доступа к банковским сервисам жертв.